0: Дальше.
1: Привет, это Витя.
0: Подключаем аппаратный звук.
1: Семпа. Это Орлингтон 23. Okay.